0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Наверное, ты в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: скучал.
1: Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграй.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

Кечи хуре мелера вашай ми беша, кечи коле мекера вашай ми беша, кечи хуре мелера вашай ми беша, кечи коле мекера.

Нахмачу государство варсел шаймир бекша, колхочи динцы полел шаймир бекша. Нахмачу государство варсел шаймир бекша, колхочи динцы полел шаймир бекша. Нахмачу государство варсел шаймир бекша, колхочи динцы полел шаймир бекша. Нахмачу государство

Радио Прибой. Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения. Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: 7 часов и 33 минуты на волнах радио «Прибой». Матим Мустафаева. Песня называется «Любовь». У нас сегодня 13 мая и среда. Доброе утро, здравствуйте. Как поживаете? Все ли у вас, собственно говоря, хорошо? Наверное, хорошо.
1: Так всегда. Пусть сердце разжигается любовь.
0: У нас тоже все хорошо, и лишнее тому подтверждение те песни, которые звучат в нашем эфире. Ну, у меня очень много хороших песен, так что запасаемся хорошим настроением наперед и будем, в общем-то, его дарить всем тем, кто по ту сторону радиоприемников. Ну а теперь о главном. Эфирной студии до 11. Расул Алибеков. Поехали.
2: Реклама на радио.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Погода.
1: Встретил утром соседа. Не знаю, вы знаете, у меня вот такое вот ощущение, что как будто бы меня мои соседи всегда везде подкарауливают. Будь то я на работе, будь то я дома, где бы я ни жил. В общем-то, такое ощущение складывается. Я уже как-то рассказывал, наверное, да, я для того, чтобы вот проверить, так ли оно на самом деле, как-то вышел ночью в час ночи и встретил соседей, которые стояли там, о, мы тебя ждали и так далее. Представляете, да? Но это хорошо, знаете, потому как хорошими, с хорошими людьми всегда приятно бывает пообщаться, поговорить. А кто у нас есть ближе, чем соседи? Никого. Вот родственники тоже. У нас, знаете, как говорят, хороший сосед, он ближе даже, чем дальний родственник. Вот встретил, значит, нашего соседа Дмитрича. Поговорили о том, о сём, о чем поговорили, сейчас я вам расскажу. Но прежде работа, вообще, это же погода же, сейчас самое главное это у нас. Погода-то, у вас-то погоды нет, а вот у нас погода есть, причем очень правильная погода. Итак, на данный момент в столице Дагестана, в самом лучшем городе всего необъятного нашего мира, да что-то мира, всей вселенной, стоит очень хорошая, установилась очень хорошая погода. На данный момент температура воздуха составляет 21 градус тепла. Что касаемо осадков, но как бы вам тут вот объяснить и сказать, вот у природы, вот у них вот там, вот которые вот, наверное, там, у небесной канцелярии, у них, наверное, свои взгляды на этот мир, и они порой погоду портят, вот как это было вчера, как казалось бы, дождя не должно было быть, но дождь в Махачкале, в общем-то, пошел. На ближайшие 5 минут дождя не ожидается, далее я не знаю. Ветер слабый, в общем, сегодня днем воздух прогреется до плюс 22, завтра у нас 25, затем понижение температуры до 20, до 21, и у нас в пятницу, в субботу и в воскресенье нас ждут дожди. В общем, стояли, разговаривали с нашим соседом. Я говорю: Дмитрий, что ты в таком хорошем расположении духа? На что Дмитрич мне говорит: ты знаешь, говорит, вот нашел, говорит, на Авито. Авито — это площадка такая, вот, набор обалденных спиннингов по самой бросовой цене. Значит, списался с продавцом. Я говорю: да не может быть, обычно они не отвечают никогда или же отвечают через год. Да нет, списался, все нормально. Договорились о цене, спросил адрес, откуда, значит, забирать. Оказалось, забрать можно в Махачкале, где я живу, на той же улице, в том же доме и в той же квартире. Я говорю: это что было? Он говорит: а это моя жена продавала мои удочки. Дай бог ей здоровья.

0: Один из основных театральных принципов был сформирован еще Жан-Батистом Мольером. Шоу должно продолжаться. Несмотря ни на что. Ну как бы плохо ни было артисту, у него есть моральный долг перед зрителями. А ваш покорный слуга, то бишь я и сам выступал на концертах с ангиной и со всякими заболеваниями, где еле-еле даже стоял на ногах. Ну, такое бывает, что ж. Сейчас эта песня у всех напрямую ассоциируется с Фредди Меркьюри, с его жизнью в группе Queen. У меня нет времени пересказывать его биографию, но если вы не в курсе, а слова и песни пробудили у вас интерес, посмотрите документальный фильм. Рекомендую. Ну а пока шоу продолжается, мы идем далее. Queen на волнах радио Прибой.
1: Реклама. 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
3: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
7: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8 963 408 6000.
8: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
9: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
10: Ограничение 12+.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: «Кто поет?» – спросила девушка, которая пришла с новостями. Очень интересные новости, она сказала. Я говорю, «Колись, какие?» Она говорит, «Нет, не расскажу тебе, а расскажу в прямом эфире». Девушка зовут Диана Гаджиева. Я говорю, «Ну, песни у нас все хорошие». Я говорю, «Не узнала, значит, он богатым будет». Это Григорий Лепс. «Вау, что за песня?» – спросила Диана Гаджиева. Я ее доселе не слышала. Я говорю, «Ты ее слышала, но ты ее не слушала просто». Вот, давай, говорит, Алибеков, говорит, уже время, говорит, а сколько время? Я говорю, ну, ты знаешь, время уже пора. Пора уже рассказывать о том, что, в общем-то, у тебя в руках. В нашем эфире прямо по курсу новости, они актуальны к этому часу. Дамы и господа, пройдемте в час следующий, но прежде мы сверим часы. У нас, как всегда, все точно.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Студенты МЧС получили право на отсрочку от военной службы. Неделя приемов по вопросам образования пройдет в Дагестане, и в управлении мэрии Махачкалы прошли обыски. Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от призыва для студентов вузов МЧС при соблюдении ряда условий. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Согласно указу, право на отсрочку имеют учащиеся, зачисленные после получения среднего профессионального образования. На это могут рассчитывать максимум 200 человек в год. На МЧС России возложена обязанность предоставлять в Минобороны списки граждан, обучающихся в таких вузах, в течение одного месяца с даты их зачисления. Также необходимо передавать списки и отчисленных в течение 3 дней с момента отчисления. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева организует неделю приемов граждан по вопросам образования. Мероприятие пройдет при участии партийного проекта «Новая школа», депутатов всех уровней, представителей профильных министерств и ведомств, а также организаций партнеров. В Дагестане прием граждан состоится с 18 по 22 мая в Махачкале на площади Ленина, Дом профсоюзов, первый этаж. Следователи провели обыски в 2 управлениях администрации Махачкалы в рамках расследования уголовного дела о халатности. Следственные действия прошли в управлении жилищно-коммунального хозяйства и управлении транспорта, связи и дорожного хозяйства. Речь идет о расследовании дела, которое возбудили в связи с неоднократными случаями падения автомобилей в канал имени Октябрьской революции в Махачкале. Отмечается, что должностные лица администрации города не приняли меры для установки барьерных ограждений вдоль канала, впоследствии чего это приводило к происшествиям. По данным экспертов РИА Новости, Дагестан вошел в число регионов России с самой дешевой электроэнергией. В республике жители платят 4 рубля за киловатт-час, это дешевле, чем в большинстве субъектов. Стоимость зависит от развития собственной энергетики в том или ином субъекте или соседних регионах, наличием сетевой инфраструктуры, близостью к источникам сырья для производства электроэнергии. Амир Ибрагимов, 18-летний игрок молодежной команды «Манчестер Юнайтед», включен в расширенный список сборной России. Всего в него вошли 36 футболистов. Отмечается, что команда проведет 3 игры на ближайшем сборе. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Диана спросила: «Слушай, что ты там так внимательно смотришь в мониторе?» Я говорю: «Да вот, думаю, машину, что ли, себе прикупить». Она говорит: «Ну, возьми тогда китайскую». Я говорю: «Да нет, ты что? Как говорил один автоэксперт о китайском автопроме, на любой дороге ты всегда в тревоге. А машину я хочу купить детскую, игрушечную. На это у меня деньги на сегодня есть». Радио «Прибой». Всем доброго утра.

0: После припева ведь звучит знакомый проигрыш и отыгрыш. Да-да-да, это действительно кусочек другого хита под названием «I Will Survive» Глории Гейнер. Но оно на все законно. Уильямс утвердил заимствование и заплатил гонорар для того, чтобы быть правообладателем. Пожалуй, «Суприм» — самый узнаваемый и прилипчивый хит Робби Уильямса. Послушайте его тысячу раз и телепортируйтесь в начало нулевых. Тогда было не убежать от песни и о безуспешных поисках высокой любви в циничном мире. А так, просто великолепнейшая песня. 8 часов и 10 минут, время московское. Далее информация о нашем деловом партнере. Расул Абеков, все просто, доброе утро.
1: Карджи Ви – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и

Изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
0: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: о погоде.
1: Я за ночь пролетел 136,6 тысяч километров вокруг Солнца. Естественно, проснулся уставшим. Так, погода в столице Дагестана, в городе Махачкале, сейчас 22, днем также 22. А облачная погода нас ждет сегодня, пока в ближайшие 15 минут без осадков, а также без сильного ветра. Новая песня Нины Халиловой исполняет, песня называется «Моя родня». Радиоприбой.

0: Такие песни, как «London Nights» и «Requiem» до сих пор звучат на ретро-вечеринках и в диджей-сетах, оставаясь символами эпохи евроденса. А, кстати, эта группа под названием «London Boys» и «Requiem» на радиоприбой. Этот дуэт пропагандировал в текстах идеи дружбы, расовой терпимости, что выделяло их на фоне многих групп того времени. Того это 80-е и начало 90-х, если я не ошибаюсь. 8:34, время московское, прервемся.
1: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая, ресторан «Москва», большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: на дорогах.
1: Дорожная обстановка на данный момент выделена красным. Практически вся в городе Махачкале. Не такой уж он и большой, этот город Махачкала, но не такой уж и маленький. Где, в общем-то, слились все воедино, и тротуар, и дороги, и машины, и дома, и все остальное. А что, в общем-то, конечно же, мешает одно другому порой. А вот, ну давайте, в общем-то, вернемся к дорожной развязке города Махачкалы, которая выделена практически вся желтым и красным, по данным издания Яндекс.Пробки. Петра Первого, Насрудинова, проспекты Мамы Шамиля, Булача. Это я издалека начался, с города Каспийска, где люди, в общем-то, часами добираются до рабочего места. Так, где с каждым днем все машин больше и больше. Несмотря на то, что заправок все меньше и меньше, а машин у нас все больше и больше. Парадокс, не правда ли, да? Так, не будем об этом. Центр города, улица Магомеда Гаджиева, троллейбусное кольцо, проспект Акушинского. В общем, все те направления, которые вчера, позавчера и позавчера тоже были выделены красным. Сегодня, в общем-то, ничего не изменилось. Также они выделены, в общем-то, и красным. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Чтобы соблюдать правила дорожного движения, неплохо было бы их выучить. А вот некоторым, да... Да, кстати, вчера, в общем, разговаривал с ребятами из управления ГИБДД Республики Дагестан, очень обеспокоены тем, что люди бросают свои автомобили, теперь уже знаете где, не только на пешеходных переходах, но еще и стали бросать свои автомобили на тротуарах. Так вот, в этой связи работники управления ГИБДД Республики Дагестан просто-напросто просят обратить внимание на то, что не бросайте автомобили. Во-первых, это штраф на тротуарах, естественно, во-вторых, просто будем забирать. Ну, и работает служба эвакуации, эвакуаторная служба. А вот, в целом, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и помните, что если человек в Санкт-Петербурге или же в Москве включает поворотник при перестроении, он как бы говорит, я попросил. Ну, а если в Махачкале, о, это вообще редко, особенно вот эти вот крутые, на крутых тачках, те вообще, ну, просто либо я предупредил, либо я не включил. Счастливого пути всем!

0: Сейчас здесь будут самые финальные строки этой песни.
1: Данте, мирар. Para adelante.
0: Финальное «Вперед» звучит так же уверенно и осознанно, как результат внутреннего преображения героя. Ну, типа «Аделанте». Он принимает решение двигаться вперед, открывая новую главу своей жизни. Многоточие в конце оставляет простор для фантазии, позволяя слушателю самому додумать, каким будет это «Вперед» для каждого из нас. То есть «Mes muy importante, mirar para adelante». Диджей Сэш и одно из самых лучших произведений на волнах нашей радиостанции «Аделанте».
2: Реклама на радио.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: ООО «Гемотест Кавказ».
9: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
11: Лезгинская поговорка.
12: Вечис хешил тежерда, масадас ашар из Аллахта.
13: Тот, кто не умеет для себя готовить похлебку, всегда норовит готовить для других плов.
14: Радио «Прибой».

0: Я все пытаюсь, в общем-то, разузнать, о чем будут новости прямо по курсу Дианы Гаджиевой. Ну, Диана Гаджиева, знаете, как партизан молчит и ничего, в общем-то, не рассказывает. Расскажу, говорит, в прямом эфире. Я говорю, хорошо, никаких проблем, давай рассказывай в прямом эфире. Далее в нашем эфире будут новости. Сейчас эфира добила Ани Лорак. Это была новая песня, которая называлась «Одинокая».
1: Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Косарьевском районе продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления. В Дагестане начали замену лифтов и в Махачкале обсудили развитие прибрежных территорий. Теперь подробно. Группировка Северного поисково-спасательного отряда продолжает оказывать помощь населению Хасавюртовского района, пострадавшему от паводков. Основные усилия спасателей сосредоточены на проведении санитарных мероприятий и восстановлении инфраструктуры. Помимо дезинфекции территории, специалисты занимаются расчисткой русел рек для предотвращения повторных заторов и обеспечения беспрепятственного прохождения воды. В многоквартирных домах Дагестана начались работы по замене 63 лифтов в рамках краткосрочного плана капремонта на этот год. Завершена разработка проектно-сметной документации, определен подрядчик. Больше всего лифтов обновят в Махачкале. Первые адреса в дагестанской столице – улица Ушакова, 3, и проспект Ахмедхана Султана, 6Б. В историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале состоялась стратегическая сессия развития прибрежных территорий Дагестана «Мировой стандарт курортности городов». В мероприятии приняли участие ведущие специалисты в области градостроительства, урбанистики и социального проектирования. Эксперты обсудили, как сделать прибрежные города и территории Дагестана не только современными и комфортными, но и по-настоящему привлекательными для туристов со всего мира. В Дагестане запускаются прямые авиарейсы в столицу Кыргызстана Бишкек. Авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы по вторникам. Вылет из Махачкалы в 15:30. Ранее сообщалось, что в прошлом году, помимо Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, авиарейсы в Бишкек входили в топ-3 по популярности у туристов из Махачкалы. В этом году в 12 районах республики запланирована установка воркаут-площадок, об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. В настоящее время во всех муниципалитетах уже начались работы по подготовке бетонного основания под устройство площадок. Создание таких зон позволит заниматься физической культурой в современных условиях, готовиться к выполнению нормативов ГТО и вести активный образ жизни. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: А дальнейший разговор был такой, я, в общем-то, подумал, что это продолжение темы «Американцы и инопланетяне». Но они там часть что-то рассекретили, там Трампу с Луны позвонили, сказали, давай рассекреть. Диана говорит, знаешь, Гаталибеков, помню, бабушка рассказывала, что в детстве она и ее подруги заметили огромный огненный шар в небе, который через секунду исчез, а потом они боялись об этом говорить. Я говорю, слушай, Диан, а бабушка у тебя же в Питере жила, вы же все из Санкт-Петербурга. Она говорит, ну да. Я говорю, тогда все объяснимо. Она говорит, что объяснимо? Я говорю, это было просто солнце. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает всем доброго утра и великолепнейшего настроения. Аслабек Идрисов, «Глаза любимой» в ремиксе. Далее в нашем эфире. Поехали!
4: Дудак!

0: Музыкальное произведение называется «Вертиго», а «Вертиго» — это головокружение. Кстати, в прозе есть несколько произведений с названием «Головокружение» или же «Головокружение». Например, «Головокружение» Винфрида Георга Максимилиана Зебальта, далее Франко Тилье, а также рассказ Виктора Винчелла «Головокружение». Также слово «головокружение» встречается сегодня в песне дуэта «Авалан Рокстон», где оно описывает болезненное состояние утраты чувства равновесия. Кстати, это новая песня, старый знакомый дуэт, а из дуэта, который, в общем-то, метит в разряд хитовых номер один. Далее информация о нашем деловом партнере Валерия Саша Коломович. Они продолжат, Комович, вернее, «Голос за гранью». Всем процессом руководит на данный момент, то есть кнопки жмет Расул Алибеков. Всем доброго утра.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Весна, солнце, хорошая погода, кто-то на море, а кто-то я. В общем-то, да. Так, 21 градус, облачно с прояснениями. Говорят синоптики, что ночью возможен слабый дождь, но им не верить повода, в общем-то, нет, потому как будем верить, что будет дождь. А так, 2 метра в секунду ветер северо-западного направления, на данный момент дождя не ожидается.
2: Радио «Прибой».

0: Мистер Шлягер, именно так величали Вячеслава Добрынина, одаренного музыканта, таланты харизма которого помогли ему завоевать чрезмерную народную любовь. Вдохновенное творчество этого артиста, композитора, исполнителя, открывшего присущему только ему жанр особой популярной музыки, подарило нашим соотечественникам несколько сотен прекрасных песен, моментально завоевывающих любовь слушателей. Его романтичные песни о любви, наполненные добротой и искренностью, легко запоминались и становились непосредственно хитами номер один, которые распевала вся страна. Среди песен, признанных истинно народными, конечно же, песня «Синий туман», которая прозвучала на радио «Прибой».
1: Реклама. 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: I do it for you. Нет, это еще не завершение песни. Кстати, эта песня в начале 90-х была беспроигрышным медлюком на любой дискотеке. Поэтому она навевает сладкие воспоминания о днях юности у тех, кто застал те времена. Эта песня, рожденная за 45 минут работы в лондонской студии, навсегда изменила жизнь и карьеру канадского рокера Брайана Адамса. Самый прибыльный сингл 1991 года стал камнем преткновения, заставивший поклонников задуматься, а не стал ли этот всемирный успех началом конца для репутации харизматичного рок-исполнителя. Правда, и успеха были и издержки. Музыкант, который заработал уважение мощными гитарными рифами и хриплым вокалом, в одночасье превратился в глазах публики в сладкоголосого романтика, исполняющего слезливые баллады для влюбленных. Но эта песня стала для Брайана Адамса и благословением, и испытанием. Она принесла ему Грэмми и открыла огромную аудиторию среди слушателей старшего возраста. Но одновременно оттолкнула часть аудитории, предпочитавших рок. И вот именно тогда из бунтарей Брайан Адамс переквалифицировался в романтика. Но вряд ли сильно об этом он когда-либо пожалел. Песня из художественного фильма «Робин Гуд» в исполнении Брайана Адамса на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: счастье. В общем, «Счастье не плачет» — название этой песни, которая в этой песне прозвучала больше, чем вообще слов прозвучало в этой песне. Еще раз.
1: «Счастье не плачет».
0: Ну, вот так, в общем-то, еще 40 минут. А Стас Михайлов завершил час эфира нашей радиостанции. А приступаем, значит, к переходу к следующему музыкальному часу, который пестрит новинками и, конечно же, только лучшей музыкой. А давайте пройдем и прослушаем новости.
2: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Студенты МЧС получили право на отсрочку от военной службы. Неделя приемов по вопросам образования пройдет в Дагестане, и в управлении мэрии Махачкалы прошли обыски. Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от призыва для студентов вузов МЧС при соблюдении ряда условий. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Согласно указу, право на отсрочку имеют учащиеся, зачисленные после получения среднего профессионального образования. На это могут рассчитывать максимум 200 человек в год. На МЧС России возложена обязанность предоставлять в Минобороны списки граждан, обучающихся в таких вузах, в течение одного месяца с даты их зачисления. Также необходимо передавать списки и отчисленных в течение 3 дней с момента отчисления. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева организует неделю приемов граждан по вопросам образования. Мероприятие пройдет при участии партийного проекта «Новая школа», депутатов всех уровней, представителей профильных министерств и ведомств, а также организаций партнеров. В Дагестане прием граждан состоится с 18 по 22 мая в Махачкале на площади Ленина, дом профсоюзов, первый этаж. Следователи провели обыски в 2 управлениях администрации Махачкалы в рамках расследования уголовного дела о халатности. Следственные действия прошли в управлении жилищно-коммунального хозяйства и управлении транспорта, связи и дорожного хозяйства. Речь идет о расследовании дела, которое возбудили в связи с неоднократными случаями падения автомобилей в канал имени Октябрьской революции в Махачкале. Отмечается, что должностные лица администрации города не приняли меры для установки барьерных ограждений вдоль канала, впоследствии чего это приводило к происшествиям. По данным экспертов РИА Новости, Дагестан вошел в число регионов России с самой дешевой электроэнергией. В республике жители платят 4 рубля за киловатт-час, это дешевле, чем в большинстве субъектов. Стоимость зависит от развития собственной энергетики в том или ином субъекте или соседних регионах, наличием сетевой инфраструктуры, близостью к источникам сырья для производства электроэнергии. Амир Ибрагимов, 18-летний игрок молодежной команды «Манчестер Юнайтед», включен в расширенный список сборной России. Всего в него вошли 36 футболистов. Отмечается, что команда проведет 3 игры на ближайшем сборе. И о курсах валют. На сегодня доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. 2-ярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Я не буду говорить ничего про эту песню, я лучше расскажу вам про мой любимый город, где я родился, живу и буду жить в нем, пока, в общем-то, да, живу. Это Махачкала, которая прошла путь от военной крепости до шумной пестрой столицы. Ее история — это история войн, торговли, революции, но прежде всего людей, которые строили дома. В принципе, и сейчас строят, правда, где попало. Ловили рыбу, писали стихи и, конечно же, растили детей. И сегодня, гуляя по ее улицам, можно услышать отголоски прошлого в криках чаек над портом, в звоне, скажем так, автобусов и маршруток на проспекте Имама Шамиля и в смехе детей у фонтана на площади Ленина. Далее информация о нашем деловом партнере. Татьяна Буланова, Наталья Вишнякова. Они были в нашем эфире. Расул Алибеков.
1: Ты жди меня в Махачкале.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».
0: А сейчас супер песенка специально для вас. Хулио Иглесиас, «Аквадульта Аквасала». Великолепнейшая песня. Послушайте. Послушайте.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Аварская поговорка.
10: «Анг бихарасулгуру курасулбукуна».
11: Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал.
12: Радио «Прибой».

Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года. Для детей.

0: погода.
1: Что-то зеваю я очень часто, по всей видимости, наверное, как не помню кто, но великий классик, видимо, великий классик он был, который сказал, наверное, глазнули. Вот, так, что у нас далее? 10.28, прогноз погоды, выглянул в окошко, весна, друзья мои, весна. Кстати, друзья мои, квитанции на солнце еще никому не приходили? Так, 21 градус, облачно с прояснениями. Сегодня ночью возможен слабый дождь, 22 градуса. Ветра не будет. Да, пока не будет. У Майра Шахбанова «Дивная любовь», премьера. Радиоприбой, ехали.
2: Слушайте внимательно. Новинка на Радиоприбой.

0: Песня Раймонда Паулса на стихи Расула Гамзатовича Гамзатова. А в исполнении Валерия Леонтьева «Исчезли солнечные дни» мгновенно стала хитом. Уже в 1985 году она тиражировалась в сборниках советской эстрады и на кассетах, а также издавалась на виниловых пластинках. Широкую популярность песни объяснить несложно. Раймонд Паулс написал очень простенькую, но нежную и запоминающуюся мелодию и положил ее буквально на несколько простейших аккордов. Валерий Леонтьев исполнил, ну а песню написал Расул Гамзатов.
1: Исчезли солнечные дни.
0: На волнах радио «Прибой».
1: Исчезли солнечные дни.
2: Реклама.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальные «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд-дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
8: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Я бы даже не сказал, что это песня, ибо текст этой песни «Summer Moved On» группы «Аха». Это пронзительная метафора быстротечности времени, потери и горько-сладкого принятия, конечно же, неизбежного. А повторяющиеся строки мгновения растают в утреннем свете, подчеркивают неумолимый бег времени, ну а финальное «Лето прошло» звучит как печальное, но в то же время спокойное принятие реальности. Мы с вами услышимся завтра здесь же на волнах радио «Прибой». Мою работу никто не отменял. Все это утро с вами провел Расул Алибеков. Я желаю вам всего самого наилучшего. У вас все будет хорошо.
1: Реклама.
2: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ: прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск, улица Промышленная, 6.
7: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
8: Ограничение 12+.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: суть. Ты будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Косавюртовском районе продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления. В Дагестане начали замену лифтов и в Махачкале обсудили развитие прибрежных территорий. Теперь подробно. Группировка Северного поисково-спасательного отряда продолжает оказывать помощь населению Хасавюртовского района, пострадавшему от паводков. Основные усилия спасателей сосредоточены на проведении санитарных мероприятий и восстановлении инфраструктуры. Помимо дезинфекции территории, специалисты занимаются расчисткой русел рек для предотвращения повторных заторов и обеспечения беспрепятственного прохождения воды. В многоквартирных домах Дагестана начались работы по замене 63 лифтов в рамках краткосрочного плана капремонта на этот год. Завершена разработка проектно-сметной документации, определен подрядчик. Больше всего лифтов обновят в Махачкале. Первые адреса в дагестанской столице – улица Ушакова, 3, и проспект Ахмедхана Султана, 6Б. В историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале состоялась стратегическая сессия развития прибрежных территорий Дагестана «Мировой стандарт курортности городов». В мероприятии приняли участие ведущие специалисты в области градостроительства, урбанистики и социального проектирования. Эксперты обсудили, как сделать прибрежные города и территории Дагестана не только современными и комфортными, но и по-настоящему привлекательными для туристов со всего мира. В Дагестане запускаются прямые авиарейсы в столицу Кыргызстана – Бишкек. Авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы по вторникам. Вылет из Махачкалы в 15:30. Ранее сообщалось, что в прошлом году, помимо Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, авиарейсы в Бишкек входили в топ-3 по популярности у туристов из Махачкалы. В этом году в 12 районах республики запланирована установка воркаут-площадок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. В настоящее время во всех муниципалитетах уже начались работы по подготовке бетонного основания под устройство площадок. Создание таких зон позволит заниматься физической культурой в современных условиях, готовиться к выполнению нормативов ГТО и вести активный образ жизни. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

Туда, где музыка была осязаемой и теплой, как бабушкин чай с малиной. Помните тот самый проигрыватель с бархатными динамиками и чуть потрескивающую пластинку? Или, может быть, старенький кассетный магнитофон, который мы перематывали карандашом, чтобы еще раз услышать любимую песню? Это не просто звук, это живая душа целых поколений. Сегодняшний ретро-час на волнах радиостанции «Прибой» мы наполним именно такими живыми, щемящими душу мелодиями, которые не просто слушали, а впускали в самое сердце. Погнали, друзья! Ретро-час на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы СЛД на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Галерея мягких шедевров.
1: Сегодня, 13 мая, мир отмечает дни рождения сразу нескольких уникальных, щедрых талантами музыкантов. Стиви Уандер – один из них, легенда соула, ритм и блюза и, конечно, джаза. Стивленд, Хэндуэй, Моррис. Известный всему миру как Стиви Уандер. Да, родился он 13 мая 50-го года в городе Сагино, штат Мичиган. Слепой от рождения из-за врачебной ошибки он не позволил тьме поглотить свой внутренний свет. В 11 лет он уже подписал контракт со знаменитым лейблом Motto и уже в 13 лет возглавил национальный хит-парад США, став одним из первых темнокожих артистов, добившихся такого успеха в сегрегированной Америке. Сегодня на его счету 25 премий Грэмми. Это абсолютный рекорд среди мужчин-исполнителей. Его музыка – это гимн жизни, любви и, конечно, невероятной силе человеческого духа. Хочется сказать, с днем рождения, маэстро! Стиви Уандер на волнах радиостанции «Прибой» «I just called to say I love you».

0: легких шедевров на радио «Прибой».
1: У нас еще один именинник из мира музыки – это Александр Рыбак. Норвежский певец и скрипач белорусского происхождения. Александр родился, да, 13 мая 1986 года в Минске, а в 5-летнем возрасте вместе с родителями-музыкантами эмигрировал в Норвегию. Его победа на Евровидении в 2009 году с песней «Fairy Tale» стала самой убедительной в истории конкурса. Он набрал рекордные 387 баллов. Своим талантом он доказал, что скрипка, искренность и даже капля волшебства могут покорить абсолютно всю Европу. С днем рождения, Александр! Ну а прямо сейчас «Fairy Tale» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.
2: Друзья, у нас еще одна музыкальная именинница, скажем так, эпатажная и всенародно любимая российская певица Алла Николаевна Агеева, известная под ярким псевдонимом Маша Распутина. Появилась на свет, да, именно 13 мая 1964 года в поселке Инской Кемеровской области. Ее мощный вокал, неукротимая энергия и, знаете, такая запоминающаяся сценический образ, скажем так, сделали ее одной из самых ярких звезд отечественной эстрады 90-х. После песни вроде «Играй, музыкант» и «Я родилась в Сибири» она заставила все-таки выбирать сердца многих артистов свой жанр в ее стиле, вибрировать стекла и даже сердца миллионов. С днем рождения, хочется сказать, все-таки Маша Распутина покорила так покорила, да, сердца 90-х. Ну и прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» Маша Распутина «Не буди меня» — легендарный хит.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
4: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Настоящие.
1: Друзья, 11:57 на наших. Наш ретро-час подходит к концу, но все самое трогательное и личное только начинается. Уже совсем скоро, ровно в полдень, мы встретимся в вашем любимом часе желаний. Готовьте ваши самые теплые слова и поздравления. Телефон для прямого эфира 91-10-07 и сообщение в мессенджер Макс на номер 8-988-291-10-07. Оставайтесь на нашей волне.

0: Шукшукар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Козмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Роспотребнадзор усилил пропускной контроль на границе из-за хантавируса. Парламент республики дал согласие на назначение Магомеда Рамазанова председателем правительства. И дагестанский шахматист победил на всероссийских соревнованиях. Теперь подробно. Роспотребнадзор совместно с погранслужбой усилил пропускной контроль на границе для недопущения завоза хантавируса «Андес» на территорию страны, об этом сообщает ведомство. Отмечается, что вариант, обнаруженный на круизном лайнере, следовавшем из Аргентины к Канарским островам, не встречается в Европе и Азии, а распространен преимущественно в Южной, Центральной и Северной Америке. Природным резервуаром вируса «Андес» является карликовый рисовый хомяк, обитающий в Аргентине и Чили. Климатические условия России для него неприемлемы, что существенно снижает риск его появления на территории страны. Парламент Дагестана дал согласие на назначение Магомеда Рамазанова председателем правительства республики. Такое решение единогласно было принято депутатами на 56-й сессии Народного собрания. В Рио глава Дагестана Федор Щукин 6 мая подписал указ о назначении Рамазанова в Рио председателя правительства республики. До этого он занимал должность замполномочного представителя президента России в СКФО. В Дагестане продолжается масштабная реализация комплексных кадастровых работ федерального значения. Главная цель – наполнить единый государственный реестр недвижимости точными сведениями и защитить имущественные права граждан. В соответствии с дорожной картой на этот год первый этап уже стартовал в 7 муниципальных образованиях. Кадастровая оценка охватит 1 миллион земельных участков. ГИТИС предоставит 12 бюджетных мест для абитуриентов из Дагестана в рамках специального соглашения между вузом и республикой. Об этом официально объявили на пресс-конференции в ТАСС. В настоящий момент в Дагестане уже стартовал отбор претендентов. Представители театрального сообщества объезжают общеобразовательные школы и средние профессиональные учреждения. Дагестанский шахматист Мухаммад Али Нариманов победил на всероссийских соревнованиях среди детей и юношей. Более 100 юных виртуозов из 11 регионов России приехали в Астрахань, чтобы продемонстрировать свое умение. Отмечается, что заключительная партия длилась более 3 часов. В прошлом году спортсмен завоевал на этих соревнованиях серебро. В конце марта Мухаммад выиграл золото на первенстве Махачкалы среди юношей до 17 лет. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Приветливое радио.
1: Друзья, ну вот и они, заветные минуты. 12:08 на наших, на часах. Это значит, что час желаний на радиоприбой официально открыт. Доброй и теплой вам среды, мои дорогие ненаглядные прибойцы. Да, сегодня 13 мая, календарь переполнен самыми разными праздниками. От серьезного дня Черноморского флота до улыбчивого Всемирного дня одуванчика. Но главный праздник, как всегда, создаем мы с вами здесь и сейчас. Потому что нет ничего ценнее, чем теплое слово, сказанное от всего сердца и подаренное с душою песня. Звоните в прямой эфир по номеру 91-1007 и пишите к нам в мессенджер Макс на номер 8-988-291-1007. И, как всегда, нашу невероятную теплую и душевную атмосферу поддерживает наш бессменный спонсор – ювелирный салон «Росювелир». Вот уже 20 лет он и дарит красоту и радость, добавляя в жизнь тот самый драгоценный блеск. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Ну а прямо сейчас перехожу к сообщениям, которые к нам поступили, друзья. С удовольствием зачитаю, ну и поставлю ваши любимые композиции. Здравствуйте, у вас бархатный приятный голос. Безумно приятно, спасибо большое. Вас приятно слушать. Включите мне, пожалуйста, песню Арсланбека Идрисова «Грёзы любви». Передаю салам своим сестрам Зайнаб и Ажабике. Также спасибо Всевышнему за вас. Дай Аллах им здоровья и долгих лет жизни. Я вас очень-очень люблю, мои частички, ваша сестра Сидрат. Очень милое, теплое, уютное сообщение специально для вас, для ваших прекрасных сестер. Прозвучит композиция в исполнении Арсланбека Идрисова «Грёзы любви». Ну, а мы движемся далее. Добрый день, Иза, дядя Магомед и Тимур. Передает всем салам, особенно городам Кизельюрт и Кизляру. И можно песню «Роксет». Так, если не ошибаюсь, эта композиция «Sleeping in my car» обязательно прозвучит. Послушаем. Это час желаний на волнах радиостанции «Прибой».
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.

0: Друзья, ваш привет или пожелание, сказанное прямо сейчас, оно ведь способно, словно теплый весенний луч, пробиться сквозь любые тучи, согреть, утешить и подарить, конечно, надежду. Не ждите особого повода, пишите прямо сейчас. Мой заветный номер, наш заветный номер для ваших сообщений в Максе. 8-988-291-1007. Ну а ювелирный салон «Росювелир» всегда ждет вас за изысканными украшениями из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир», вы достойны только лучшего. Ну а я перехожу к следующим сообщениям, которые ждут своей минуты. Прибой, прием, пламенный привет и низкий поклон всему личному составу пожарной части номер 8. Парни, вы наша опора и защита. Желаю вам сухих рукавов и абсолютно спокойной смены. Как всегда, слушаем прибой и наслаждаемся композициями. Если можно, поставьте, пожалуйста, Магомеда Аликперова и Жаклину «Ты мой лучик». Спасибо большое, и запишет вам Арсен. Вам, Арсен, на самом деле, легкой и рабочей недели, прекрасного настроения, ну и музыка специально для вас в подарок. Еще одно сообщение, друзья, специально для вас и за солнце мое. Да-да-да, моя доченька Марьям сегодня получила заветный диплом медсестры. Дочка, мы с отцом безумно тобой гордимся. Поставьте для нее, если можно, Алексея Чумакова «Счастье». Пусть ее жизнь всегда будет наполнена счастьем. Счастливая до слез мама Зарина прислала нам. Ну что ж, поздравляем вас, вашу дочку Марьям. Ну и специально для вас и для всех тех, кто слушает «Волну прибоя», Алексей Чумаков «Счастье» обязательно прозвучит.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
2: «Росювелир».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Фит-сервис автосервис. Фит-сервис автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
8: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93 00 44. Не пропустите живой концерт легендарной группы.
9: 93 00 44. Ограничение 12+.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой. На радио Прибой.
1: Друзья, знаете, говорят, что наши мечты начинают сбываться ровно в тот момент, когда мы перестаем бояться и говорим о них во всеуслышание. Так что не стесняйтесь, я жду ваши звонки на номер 91-1007 и сообщение в мессенджер Макс на номер 8-988-291-1007. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, и зачитываю еще одно сообщение, которое уже у нас имеется. Любимая волна, светлого дня и тепла всем-всем, а особенно моей сестренке Камиле. У нее сегодня первый и такой волнительный день на новой работе. Мы верим, все получится, дорогая. Поставьте для нее песню в исполнении Аноры на даргинском языке «Мой», чтобы мир улыбался. Твоя Зарина. Ну что ж, Камила, вам легкого рабочего дня. Пусть все сложится именно так, как вы того желаете. Пусть работа будет только в радость. Ну и всегда была... скажем так, хорошо оплачиваемый. Это всегда только плюс. Ну и всем остальным напомню, что это «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». Ну а спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Ювелирный салон «Росювелир» напоминает эксклюзивные коллекции от ведущих заводов мировых и абсолютная гарантия качества. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому истинному ценителю.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Матери-героини смогут быстрее получить единовременную выплату. В Дагестане ожидаются ливни, град и усиление ветра. И в Махачкале возобновляется работа социального кафе. Теперь подробно. Минтруд предложил изменить порядок выплаты единовременного поощрения родителям, удостоенным высших государственных наград и званий. Уполномоченный исполнительный орган субъекта будет уведомлять их о награждении и разъяснять, как получить деньги. Затем сведения передадут в социальный фонд, который обязан перевести положенные суммы на счета в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. Действующие правила такой срок не устанавливают. По данным регионального управления МЧС, в ближайшие четверо суток на территории Дагестана ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. С сегодняшнего дня и по 16 мая в республике прогнозируются сильные дожди и град. Непогода будет сопровождаться усилением ветра, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду. Специалисты ведомства предупреждают о возможности повышения уровня воды в реках и риске возникновения селей малого объема. Специалисты Дагестанского центра медицины «Катастроф» обучили депутатов и сотрудников аппарата Народного собрания республики навыкам оказания первой помощи. В ходе обучения слушатели освоили алгоритмы действий в экстренных ситуациях, технику сердечно-легочной реанимации, способы остановки различных видов кровотечений и приема помощи при удушье. В Махачкале спустя несколько лет возобновляется работа социального кафе «Время перемен», где будут трудоустраиваться люди с ментальными нарушениями. Проект получил поддержку городской администрации. Отмечается, что муниципалитет выдал разрешение на использование участка под строительство легкого каркасного здания для общепита. Инициативу лично поддержал бывший глава республики Сергей Меликов. Сборная Дагестана по спортивному миксфайту заняла первое место в общекомандном зачете на Кубке России в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта. Дагестанская команда завоевала на турнире 116 медалей – 38 золотых, 37 серебряных и 41 бронзовую. В общекомандном зачете сборная Дагестана опередила команды Астраханской области и Чеченской республики. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: на нашей волне.
1: Радио «Прибой». Поздравляем! Настой, настой ЗМФМ.
2: Ну что, прибудьте, добрый день, говорю я вновь вам. Сделали глубокий вдох? Вот и замечательно. Ведь мы с вами только что элегантно перешагнули через экватор нашей трудовой среды. 13.06 на наших, 13 мая, самый разгар весны, и все вокруг звучит, как одна большая прекрасная симфония. Птицы за окном выводят свои джазовые импровизации, ветер играет на листве, ну а мы с вами продолжаем собирать лучшие мелодии этого мая в нашем эфире на волнах радиостанции «Прибой». Среда все-таки идеальное время, чтобы попробовать услышать что-то по-настоящему новое и прекрасное, оставить заботы, оставить суету. Я Иза Ахметханова предлагаю провести и этот час, как настоящие меломаны, закрыть глаза, сделать погромче и дать музыке говорить. Говорить за нас. Поехали!

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Знаете, говорят, что у каждого маломайски значимого дня в истории есть свой саундтрек. И сегодняшний день, знаете, не исключение. Ну, радио «Прибой» десятилетиями уже продолжает свою магию. Оно связывает невидимыми нитями времена и дарит нам новые, еще и горячие хиты. Так давайте же прямо сейчас добавим в нашу с вами личную историю мая еще одну прекрасную музыкальную страницу. В эфире свежая, еще пахнущая весенним, скажем так, дождем композиция, которая, я верю, станет вашим личным саундтреком. Так что встречаем и слушаем сердцем. Новинка в исполнении Зульфии Архилаевой «Сени Денин» на лакском языке.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: стиле без ограничений.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
9: Ограничение 12+.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
11: Лезгинская поговорка.
12: Вацун рик элай, була харфида. Хлюн рик элай, вацар.
13: Море забывает реки, а реки забывают родники.
14: Радио «Прибой».

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, давайте по традиции заглянем в наш календарь. Напомню, что сегодня 13 мая. Это день, который буквально переполнен смыслами, праздниками и интересными фактами. Первый день – это день Черноморского флота ВМФ России, наша гордость и, конечно, опора. Именно 13 мая в 1783 году 11 кораблей Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федора Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту, положив начало славному Черноморскому флоту и будущему городу герою Севастополю. Также сегодня день охранно-конвойной службы МВД России. Праздник тех, кто ежедневно обеспечивает надежность и правопорядок. Также сегодня Всемирный день одуванчика. Праздник в честь самого... Праздник в честь самого стойкого, солнечного и жизнелюбивого цветка. Да, кстати, знаете ли вы, что из одуванчиков делают не только венки, но и салаты, вино, варенье и даже ароматные кофе. Ароматный кофе, да-да-да. Ну, кстати, Всемирный день коктейля также отмечают сегодня. Дата выбрана вовсе не случайно, а в честь самого первого письменного определения слова «коктейль» – «коктейл», которое появилось именно 13 мая 1806 года в Нью-Йоркской газете. Так что вечером у вас есть официальный исторически подтвержденный повод. И, конечно, именно в этот день родились легендарные Стиви Вандер, о котором мы сегодня говорили, также Александр Рыбак и Маша Распутина. Их творчество мы сегодня слушали, наслаждались. Ну а еще сегодня Всемирный день мигрирующих птиц и не менее важный день, день работающей мамы, работающих матерей. Ну что ж, мамочки наши любимые, конечно, им и будет посвящена композиция. Все, что мы озвучили, конечно же, дополним самой лучшей, тщательно отобранной музыкой. Ведь радиоприбой – ваш главный проводник в мире гармонии, красоты и отличного настроения. Как и говорила, композиция будет посвящена нашим любимым мамочкам. Ренат Каримов, «Спасибо, мама».

0: за все печали, что принес тебе.
1: Реклама.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: ООО «Гемотест Кавказ».
9: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Роспотребнадзор усилил пропускной контроль на границе из-за хантавируса. Парламент республики дал согласие на назначение Магомеда Рамазанова председателем правительства. И дагестанский шахматист победил на всероссийских соревнованиях. Теперь подробно. Роспотребнадзор совместно с погранслужбой усилил пропускной контроль на границе для недопущения завоза хантавируса «Андес» на территорию страны, об этом сообщает ведомство. Отмечается, что вариант, обнаруженный на круизном лайнере, следовавшем из Аргентины к Канарским островам, не встречается в Европе и Азии, а распространен преимущественно в Южной, Центральной и Северной Америке. Природным резервуаром вируса «Андес» является карликовый рисовый хомяк, обитающий в Аргентине и Чили. Климатические условия России для него неприемлемы, что существенно снижает риск его появления на территории страны. Парламент Дагестана дал согласие на назначение Магомеда Рамазанова председателем правительства республики. Такое решение единогласно было принято депутатами на 56-й сессии Народного собрания. В Рио глава Дагестана Федор Щукин 6 мая подписал указ о назначении Рамазанова в Рио председателя правительства республики. До этого он занимал должность замполномочного представителя президента России в СКФО. В Дагестане продолжается масштабная реализация комплексных кадастровых работ федерального значения. Главная цель – наполнить единый государственный реестр недвижимости точными сведениями и защитить имущественные права граждан. В соответствии с дорожной картой на этот год первый этап уже стартовал в 7 муниципальных образованиях. Кадастровая оценка охватит 1 миллион земельных участков. ГИТИС предоставит 12 бюджетных мест для абитуриентов из Дагестана в рамках специального соглашения между вузом и республикой. Об этом официально объявили на пресс-конференции в ТАСС. В настоящий момент в Дагестане уже стартовал отбор претендентов. Представители театрального сообщества объезжают общеобразовательные школы и средние профессиональные учреждения. Дагестанский шахматист Мухаммад Али Нариманов победил на всероссийских соревнованиях среди детей и юношей. Более 100 юных виртуозов из 11 регионов России приехали в Астрахань, чтобы продемонстрировать свое умение. Отмечается, что заключительная партия длилась более 3 часов. В прошлом году спортсмен завоевал на этих соревнованиях серебро. В конце марта Мухаммад выиграл золото на первенстве Махачкалы среди юношей до 17 лет. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Друзья, смотрю в наше большое окно в студии. За окошком так светло, так тепло. Знаете, это не просто май, это его величество, пик весны. Одуванчики уже не просто желтые цветы, а маленькие пунктуальные чудеса природы, которые, если вы не знали, раскрываются ровно в 6 утра и сворачивают свои лепестки в 3 часа дня, чтобы защитить драгоценную пыльцу от ночной влаги, скажем так. Ну, а если сегодня вы об этом не знали, немного полезного от нас. А еще сегодня, как мы уже выяснили, не только день Черноморского флота и одуванчиков, но и Всемирный день коктейля. Казалось бы, обычная среда, а на самом деле настоящий калейдоскоп жизни и отличный повод послушать самое лучшее и новое. С вами бесконечно я, Иза Ахметханова, и мы едем дальше навстречу закату этой прекрасной среды.

0: Реклама на радио.
1: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Знаете, что я вам скажу, дорогие? Мир музыки гораздо удивительнее и многограннее, чем кажется на первый взгляд. Шедевры порою рождаются из ничего, из случайного шороха, из капли дождя на стекле или глубокого вздоха артиста. Ну, как знать, может быть, та песня, которая прозвучит прямо сейчас, через много лет, станет для кого-то из вас таким же теплым, щемящим душу воспоминанием о весне 2026 года. Возможно, это ваш личный саундтрек, не будем гадать, будем слушать. Новинка в исполнении нашего с вами земляка Аслана Гусейнова. «Как я без тебя». Слушаем и наслаждаемся.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну а теперь, друзья, важная и традиционная сводка для всех, кто сейчас за рулем. Давайте посмотрим на актуальную дорожную ситуацию в Махачкале и ее окрестностях. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас наблюдаются серьезные заторы и плотное движение на следующих участках и улицах. У нас в первой Махачкале на улице Магомед Тагирова в районе Троллейбусного кольца. Естественно, в этом же районе, но по Гайдара Гаджиева от Троллейбусного кольца до улицы Батырмурзаева. Обе полосы выделены красным, довольно большое скопление машин. Серьезно затруднено движение и на Батырмурзаева, Агасиева, Танкаева, также на проспекте Имама Шамиля, в районе Троллейбусного кольца, в районе Джума мечети, на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Булача. Также у нас заторы наблюдаются и на улице Магомеда Яракского, проспекте Гамидова, Ирчи Казака, плотно и на Магомеда Гаджиева. Далее смотрим у нас, что же в районе ЦУМа, Каркмасова, Батырая выделена красным, Радищева, Толстого, Дзержинского, улица Абдулы Алиева также и Абубакарова. Все это выделено красным, друзья, довольно большое скопление машин. Пересечение улицы Даниялова до Хадаева, пересечение до Хадаева и проспекта Расула Гамзатова. Также у нас довольно плотное движение. Весь проспект Расула Гамзатова, обе полосы выделены красным. Далее переходим в редукторный поселок. У нас по проспекту Петра Первого до улицы Эльзы Ибрагимовой заторы. И также на кольце, на пересечении с улицей Хаджи Булача и проспектом Насрудинова. Дорогие друзья и уважаемые водители, пожалуйста, соблюдайте дистанцию, правила дорожного движения, уважайте друг друга на дороге и всегда помните, мы здесь, чтобы скрасить ваши ожидания. Доброй и безопасной дороги!

Друзья, у меня напоследок есть для вас одна простая и вкусная диета для души. Уберите из своего рациона мнение чужих, недобрых людей. Не наедайтесь перед сном тревожными мыслями и обязательно выпивайте с самого утра полный стаканчик любви к себе. Ну а завтра наступит новый день, и дай нам Всевышний встретить его с легким сердцем и улыбкой. Всем гармонии, крепкого здоровья и бесконечного счастья прямо сегодня. Услышимся с вами уже совсем скоро. Я прощаюсь с вами, Иза Ахметханова, Радио Прибой. Всем пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сокуль, Бабаюрт,
1: Гимрия, говорит Махачкала. Столица 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Матери героини смогут быстрее получить единовременную выплату. В Дагестане ожидаются ливни, град и усиление ветра. И в Махачкале возобновляется работа социального кафе. Теперь подробно. Минтруд предложил изменить порядок выплаты единовременного поощрения родителям, удостоенным высших государственных наград и званий. Уполномоченный исполнительный орган субъекта будет уведомлять их о награждении и разъяснять, как получить деньги. Затем сведения передадут в социальный фонд, который обязан перевести положенные суммы на счета в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. Действующие правила такой срок не устанавливают. По данным регионального управления МЧС, в ближайшие четверо суток на территории Дагестана ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. С сегодняшнего дня по 16 мая в республике прогнозируются сильные дожди и град. Непогода будет сопровождаться усилением ветра, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду. Специалисты ведомства предупреждают о возможности повышения уровня воды в реках и риске возникновения селей малого объема. Специалисты Дагестанского центра медицины «Катастроф» обучили депутатов и сотрудников аппарата Народного собрания республики навыкам оказания первой помощи. В ходе обучения слушатели освоили алгоритмы действий в экстренных ситуациях, технику сердечно-легочной реанимации, способы остановки различных видов кровотечений и приема помощи при удушье. В Махачкале спустя несколько лет возобновляется работа социального кафе «Время перемен», где будут трудоустраиваться люди с ментальными нарушениями. Проект получил поддержку городской администрации. Отмечается, что муниципалитет выдал разрешение на использование участка под строительство легкого каркасного здания для общепита. Инициативу лично поддержал бывший глава республики Сергей Меликов. Сборная Дагестана по спортивному микс-файту заняла первое место в общекомандном зачете на Кубке России в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта. Дагестанская команда завоевала на турнире 116 медалей – 38 золотых, 37 серебряных и 41 бронзовую. В общекомандном зачете сборная Дагестана опередила команды Астраханской области и Чеченской республики. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 73 рубля 79 копеек, евро – 87 рублей 38 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.
6: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».

Апанди Магомедов открывает новый музыкальный час на волне радио «Прибой» с аварской композицией «Солнце». Да, друзья, а солнце светит всем одинаково. Ну уж, в Махачкале точно солнце светит всем одинаково. Вот настоящая весенняя погода у нас в Махачкале, пусть так и будет. И в ближайшие 4 часа у нас будет именно такое солнечное настроение. В этом нам помогает музыка на радио «Прибой». С вами ваша Оркимат Халилова. В Махачкале 15 часов 8 минут, 13 мая на календаре. Сегодня среда, друзья. Совсем скоро вы услышите новиночку от Амины Амирхановой Жаклины. Будет шаман петь для вас. А прямо сейчас для всех прекрасных людей Дэвид Гетта, «Sweet Beautiful People». Слушаем, друзья.

0: мной.
1: Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича – хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
8: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Аміна Амірханова і Жакліна, їх новиночка на радіо «Прибой Дагестан». Да, друзі, родина – це саме прекрасне місце на землі для кожного чоловіка. А ви, друзі, візьміть собі на заметочку цю новиночку на радіо «Прибой». Взагалі-то, друзі, ще візьміть собі на заметочку, що сьогодні, 13 мая, відмічають такий праздник, як Всемирний день одуванчика. Самі любимі цвіти. Наверное, у вас теж це любимі цвіти. Один із любимих. Да ладно, пусть будет один из любимых. Еще сегодня отмечаю день рождения застежки липучки, Всемирный день коктейля. Как всегда, друзья, праздников очень много, выбирайте свой праздник. А если вам эти праздники не понравились, можно создать свой праздник. Я, когда у меня нет настроения, так и делаю. Если вы тоже прямо сейчас создаете свой праздник, обязательно, друзья, пишите, отправляйте свои сообщения по номеру 8988-291-1007. Приложение «Макс» работает для вас. Меня зовут Уркимат Халилова, 1521 столица. Прямо сейчас на ваших радиоприемниках Зухра Салихова. Ее даргинская композиция «Боль». Слушаем. Thank you.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: пробки на дорогах.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Давайте вместе с вами узнаем, какие же пробки у нас в Махачкале прямо сейчас. По данным нейросети Яндекс, показывая, что улица Дахадаева забита машинами, на пересечении улицы Кармасова горит красно-оранжевым цветом, друзья. Оттуда на пересечении улицы Магомеда Яракского там полный затор. Друзья, если вы слушаете радио Прибойс и слушаете, как я озвучиваю, где именно в Махачкале пробки, то обязательно пишите нам приложение Макса 8988-291-1007 и скажите, что вы делаете, когда стоите и ждете, когда же растворится этот затор. Так что, друзья, идем дальше, смотрим, когда открываешь вот Яндекс.Карту и думаешь, лучше нужно озвучить те улицы, где вообще нет пробок. Смотрим, улица Ерчи-Казака горит красным цветом, на пересечении улицы Гамидова тоже не остается там затор. На проспекте Имама Шамиля показывает, что есть пробка. Друзья, на самом деле, как обстоят дела на улицах Махачкалы, я не знаю, но если вы, еще раз говорю, слушаете радио Прибой, и я не обозначила какую-то улицу, обязательно напишите приложение Макс и скажите Уркимат, вот именно на этой улице у нас пробка. Номер приложения Макс 8988-291-1007.
0: Слушай,

0: Реклама.
1: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальный фонд пересмотрит отказы в назначении единого пособия многодетным. Объявлен новый советник главы Дагестана, и борцы из 14 стран выступят на турнире имени Али Алиева. Теперь подробно. Социальный фонд в мае начнет пересматривать отказы в назначении единого пособия для многодетных семей, которые ранее не соответствовали критериям по причине небольшого превышения дохода. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий многодетным семьям сохранять ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10%. В соответствии с новыми правилами, такие семьи смогут получать единое пособие, равное 50% детского прожиточного минимума в регионе. На правительство предложили возложить обязанность по осуществлению контроля за ценами на товары первой необходимости. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму депутаты фракции «Справедливой России». Документ вносит изменения в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации. Сейчас Кабмин имеет право устанавливать предельно допустимую розничную цену на товар первой необходимости, а законопроект меняет это право на обязанность. Новым советником главы Дагестана назначен Руслан Нагиев. Соответствующий указ подписал руководитель республики Федор Щукин. До этого назначения Нагиев занимал пост руководителя управления судебного департамента Дагестана. В разные годы проходил службу в органах прокуратуры и военных следственных органов Следственного комитета России. Является участником СВО, имеет звание полковника юстиции. В столице Дагестана проходит архитектурный форум, где лучшие эксперты отрасли обсуждают развитие республики. На первой сессии второго дня работы мероприятия специалисты говорили о будущем махачкалинской агломерации. В нее входят Махачкала, Каспийск, Карабдахкенский и Кумтаркалинские районы. Среди других агломераций Юга России махачкалинская занимает вторую строчку по численности населения. Представители 14 стран планируют принять участие в 56-м международном турнире по вольной борьбе памяти Али Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта. Мемориал состоится 16-17 мая в Каспийске. В турнире ожидается участие порядка 200 спортсменов. Соревнования определят лучших в 10 весовых категориях. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Джонні відкриває новий музикальний час на волні радіо Прибой. Давай на тим. Дійсно, друзі, давайте на тим. На чого так стесняться? На радіо Прибой ми всі свої. З вами ваша Оркімат Халілова. Совсем скоро ви услышите новиночку на лезгинском языке от Бахтавар. Шакіра теж буде петь для вас. А прямо сейчас Залина Шамова, друзі, ім'я твоє лезгинская композиція. А я напоминаю, что в Махачкале 16 часов 6 минут, 13 мая на календаре среда, главное не пятница. А почему-то люди говорят, что среда это все равно, что маленькая пятница. Таким образом, просто люди настраивают себя на выходной день. Ну да, до выходного есть еще несколько дней, давайте просто от души поработаем, друзья, и насладимся самой лучшей музыкой на радио Прибой.

0: Очаровательная Шакира, друзья. Ну, вы знаете, что говорят. Шакира вновь спасла чемпионат мира по футболу. Она вновь станет голосом чемпионата мира. Певица представила отрывок официальной песни под названием «Дай, дай». И песня выйдет уже завтра, друзья, 14 мая. Но мы в ожидании чего-то. Почему? Да потому что действительно композиции Шакиры, гимны чемпионата мира, они согревают душу, они реально про футбольное настроение. Вы, наверное, помните ее ранние хиты «Вока-вока», «Ла-ла-ла». Они становились гимнами мундиалей 2010 и 2014 годов. И, друзья, я в ожидании чуда. Да-да, и так называется гимн чемпионата мира 2026 и выйдет 14 мая. Напоминаю, что чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Это США, Канада и Мексика, друзья, друзья. Впервые в истории турнира участие примут 48 сборных. Так что, ой, что будет, ой, как будет, узнаем совсем скоро. Июнь, лето уже близко. А это значит, близко уже чемпионат мира по футболу 2026. И, конечно же, новая композиция, гимн чемпионата мира от Шакиры тоже уже близко. Вы слушаете радио Прибой, где звучит самая лучшая музыка. С вами я, ваша Уркимат Халилова.
1: Реклама на радио. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.

0: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
6: Ограничение 12+.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Час желаний.
1: Да, друзья, программа «Час желаний» начнется ровно 17:00. Это ваша любимая программа. Скажу по секрету, это моя любимая программа тоже. Так что отправляйте свои приветики, поздравления. Номер приложения «Макс» работает для вас, друзья. 8988-291-1007. Не успели сохранить? Ну, давайте еще раз. 8988-291-1007. Это приложение «Макс», друзья. Отправляйте свои сообщения, и ровно 17:00 я, ваша Оркимат Халилова, начну зачитывать все ваши сообщения из нашего мессенджера. Так что будьте на одной волне вместе с радио «Прибой». 16:20 столица, 13 мая на календаре, сегодня рабочий день, среда, и мы, даже если работаем, не забываем улыбаться и не забываем двигаться, и движение – это танцы, а танцы – это жизнь. А жизнь – это музыка на радио «Прибой». Так что 50 Family в июле для вас прямо сейчас звучит.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Погода.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Давайте вместе с вами посмотрим, что показывает Яндекс.Погода. Открываю, и там показывает, что у нас в Махачкале плюс 22 градуса. Ветер слабый, юго-восточный, 4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 63%. Атмосферное давление в пределах нормы. А вечером нас ждет плюс 18 градусов. Будет ощущаться, как плюс 21 градусов. Будет облачно, друзья. Ой, какая погода прекрасная весенняя у нас в Махачкале.
2: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Конечно же, друзья, ваша любимая программа «Час желаний» начнется ровно в 17.00. Вы уже печатайте и отправляйте свои сообщения. Номер приложения МАКС 8988-291-1007. Передавайте приветы, поздравляйте друг друга. А если не знаете, с чем поздравить, я вам скажу, какие сегодня праздники отмечать. Сегодня, друзья, Всемирный день футбольного тренера. В последнее время футбол в Дагестане очень даже хорошо развивается, друзья. Так что, я думаю, у каждого из вас, даже у каждого второго, есть футбольный тренер. Так что поздравляйте смело, Радио Прибой готова, открыта для этих поздравлений. Ровно 17.00, друзья, программа «Час желаний». Передача для ваших заявок, для ваших сногсшибательных сообщений. Так что мессенджер МАКС, друзья, работает специально для вас. Да, да, да, сегодня среда, рабочий день. Можно найти 5 минут, можно заказать свою любимую композицию. Так что все невозможное возможно на Радио Прибой. И еще раз, номер приложения МАКС 8988-291-1007. Вы слушаете Радио Прибой, где звучит самая лучшая музыка, и с вами у микрофона Уркимат Халилова.
0: Слушай.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий. Реклама на радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России займутся профилактикой уклонения от службы в армии. В Махачкале открылись интерактивные киоски с базами данных о героях страны. И дагестанский сандаист победил на Кубке мира. Теперь подробно. В России появятся новые направления профилактики правонарушений, среди них противодействие искажению исторической правды и предупреждение уклонений от обязанности по защите Отечества. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы во втором и третьем окончательном чтении. Как отмечается в пояснительной записке, оба этих фактора особенно важны сегодня в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и противостояния России возросшим внешним угрозам. Депутаты Госдумы приняли закон, предусматривающий сокращение количества процессуальных документов при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение. Вместо нескольких отдельных протоколов об административном правонарушении, отстранении от управления транспортным средством, направлении на медосвидетельствование и задержании автомобиля, инспекторы смогут делать все необходимые отметки в одном из документов. В Дагестане планируют создать арендный жилищный фонд в рамках программы корпоративной аренды с обязательством обратного выкупа через платформу «Дом.РФ». Как пояснили в Минстрое, модель предполагает приобретение квартир в строящихся или готовых домах, передачу их организациям для размещения сотрудников на срок от 5 до 10 лет и последующий выкуп жилья по гарантированной цене. На центральной площади Махачкалы открылись интерактивные киоски «Герои Советского Союза и Герои России», представляющие собой электронную базу данных о героях-земляках, об этом сообщает пресс-служба мэрии. Площадка призвана объединить историческую память и современные цифровые технологии, позволяя узнать о подвигах солдат в одно касание. Арсен Малатов завоевал золотую медаль на Кубке мира по ушу саньдо, который проходит в Китае, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Дагестанский саньдоист из Хунтаркалинского района показал лучший результат в весовой категории до 56 килограммов. В борьбу за награды соревнований вступят еще двое дагестанских спортсменов – Джафар Магомедов и Шамиль Абдулмуслимов. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой».

0: желаний.
1: Вот и ваша любимая программа «Час желаний». Друзьям, отправляйте свои приветики, поздравления. Будьте на одной волне вместе с радио «Прибой». Махачкале, 17:07, 13 мая на календаре. Сегодня рабочая среда. Давайте вместе с вами проведем вот это время с удовольствием, с улыбкой, с танцами и, конечно же, с вашими сообщениями. Приветики, поздравления можно отправлять по номеру 8988-291-1007. Приложение «Макс» работает для вас, дорогие друзья. А также можете стать участником радиоэфира. Как это сделать? Просто позвоните к нам в студию, номер 911007, и вы сами своим голосом будете поздравлять своих родных и близких. И, конечно же, не забывайте заказывать свою любимую музыку. Я напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир».
4: Выбирай то, что нравится.

0: Очаровательная Лайлат Магомедова, ее аварская композиция «Любовь не угаснет». Именно эту композицию хотел услышать наш слушатель Нур Магомед. Пишет нам: «Здравствуйте, хочу передать всем салам, всем, кто слушает радио «Прибой». Нахожусь за рулем на работе. Можно песню Лайлат Магомедовой на ваше усмотрение? Спасибо большое». Нур Магомед, вам спасибо большое за то, что вы на одной волне вместе с нами, вместе с радио «Прибой». И, конечно же, я желаю вам легкой работы. Так, друзья, это программа «Час желаний». Отправляйте свои приветики, поздравления. Может, у кого-то сегодня особенный день, день рождения. Так что номер приложения «Макс» работает специально для вас. 8-9-8-8-291-10-07. Я, ваша Уркимат Халилова, зачитаю все ваши сообщения и приму все ваши звонки. Идем дальше. Пишет нам: «Добрый вечер, всем большой салам из Башкирии от Кудрявого». Вам тоже большой салам из Дагестана. Просит поставить песню Залины Исмаиловой «Потанцуем, молодые». И пишут: «Заранее благодарю». Мы тоже вас благодарим. Ну что ж, большой привет отправляем Башкирию. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте, что вы можете писать без остановки. Звонить по номеру 91-10-07 тоже можете без остановки. Это программа «Час желаний».
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
2: Реклама.
3: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия.

0: низких цен.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47. На радиоприбой час желаний.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Выбирай то, что нравится. Это радио Прибой, это правильный выбор, друзья. Всем большой привет всем тем, кто был с нами, и всем тем, кто присоединился. У нас на волне ваша любимая программа «Час желаний». Отправляйте свои приветики и поздравления. Номер приложения «Макс» работает для вас 8988-291-1007. А также звоните по номеру 91-1007. Я, ваша Уркимат Халилова, зачитаю все ваши сообщения и, конечно же, приму с удовольствием все ваши звонки. В столице 17:22, среда, сегодня 13 мая, а не пятница, хотя говорят, что среда – это маленькая пятница, друзья. Но не будем о рабочих моментах, просто будем наслаждаться вместе с вами музыкой на радио Прибой. И ваши сообщения, которые поднимают настроение на 2000%. Ой, так, ну давайте читать. Здравствуйте, Прибой, и вам большой привет. Хочу передать привет моей маме Патимат и моей сестре Замире, а дочке Мадины. И поставьте, пожалуйста, новую песню Гаджилава Гаджилаева, если можно. Конечно же, можно, друзья. Мы тоже передаем большой привет. Мы, это я и Радио Прибой. Большой привет Патимат и Замире, и Мадине. Хорошо, что вы на одной волне вместе с нами, вместе с Радио Прибой. И, конечно же, следующая композиция для вас. Слушаем.

0: Час желаний.
1: Да, друзья, это «Час желаний» на радио «Прибой». Мессенджер «Макс» работает для вас, друзья. Номер 8988-291-1007. Давайте будем красить вечер, рабочий весенний вечер, яркими красками ваших сообщений. Что можно еще написать? Конечно же, можно написать все. Поздравлять, передавать приветы, сказать, как вы скучаете, сказать, что вы самые-самые лучшие. Может быть, вы можете поздравить даже самого себя. Так что все возможно. Почему? Потому что это радио «Прибой». Мы исполняем все ваши желания и, конечно же, все ваши музыкальные желание будут в эфире. Так что не забывайте об этом, пишите, отправляйте свои сообщения. Еще раз номер мессенджера «Макс» 8988-291-1007. Или же звоните к нам в студию по номеру 91-1007. У микрофона Уркимат Халилова и, конечно же, спонсора программы «Час желаний» ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. Росювелир – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: «Росювелир».
3: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой». На радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Час желаний.
9: Да, это час желаний, час, когда вы можете улыбаться еще шире, танцевать от души и сделать погромче свои радиоприемники. Меня зовут Уркимат Халилова, вы слушаете «Радио Прибой», у нас программа «Час желаний». Номер мессенджера МАКС 8988-291-1007 или же звоните к нам по номеру 91-1007. Вот они, ваши замечательные сообщения. Добрый вечер, хочу поздравить племянницу с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успехов, благополучия, исполнения всех желаний. Если можно, поставьте какую-то милую композицию «Семья Ибиевых». Вот так вот. «Семья Ибиевых». Мы отправляем большой привет от радио «Прибой» из Махачкалы. И, конечно же, мы тоже поздравляем с днем рождения вашу племянницу. Это самый замечательный праздник в году в жизни каждого человека. Ну что ж, все будет хорошо и еще лучше. Почему? Да потому что мы слушаем «Радио Прибой» с вами, делаем погромче свои радиоприемники и танцуем от души. И, конечно же, весь Дагестан присоединяется к поздравлениям семьи Ибиевых.

0: Рукият Гамзатова, Лариса Гаджиева, Патимат Кагирова, Роза Максумова. Смотрите, какая красивая старинная кумыкская композиция. Именно эту композицию хотели услышать семья Джанатлиевых. Пишут нам: здравствуйте, радио Прибой. Меня зовут Карим. Передаю большой пламенный привет своей кумыкской семье Джанатлиевых и прошу поставить старинную кумыкскую композицию. Мы исполняем, друзья, в семье Джанатлиевых. Большой привет от радио Прибой из Махачкалы. Друзья, с вами у микрофона ваша любимая Уркимат Халилова. Ну что ж, мы продолжаем вашу вдвойне любимую программу «Час желаний». Отправляйте свои приветики и поздравления. Будьте на одной волне вместе с нами. Номер радио Прибой, приложение Макс 8988-291-1007. Или же звоните к нам в студию по номеру 91-1007. Ну что ж, новая порция ваших сообщений я получаю, открываю, получаю ваши сердечки, получаю ваши цветочечки. Очень-очень приятно, друзья, приятно узнать, что вы на одной волне вместе с нами. И вот есть романтическое сообщение, пишет нам Лариса, пишет, просит поставить что-нибудь романтическое, чтобы рабочий день закончился романтиком. Лариса, мы исполняем ваши желания и, конечно же, передаем вам большой романтический весенний привет от радио Прибой. Мод, думаю, подойдет для всех.
1: Час желаний на радио Прибой.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама.
2: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая, Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
8: Час желаний.
9: Ну что ж, друзья, мы уже готовы завершить программу «Час желаний», но это не значит, что вы потом не можете писать, отправлять свои приветики, поздравления, заказывать свою любимую композицию. Конечно же, можете. Пишите номер приложения «Макс» 8-988-291-1007. И под конец нам пишет семья Ибабовых, просит поставить кумыскую композицию. Они из села Карабдахкент, слушают радио с удовольствием. Он онлайн, кстати, друзья, да, действительно, на радио «Прибой» можно слушать в социальных сетях, ВК «Музыка», «Одноклассники», а также на цифровых платформах «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка» и приложении «Звук». Ну что ж, семье Ибабовых мы передаем большой привет от радио «Прибой» из Махачкалы. Это круто, что вы на одной волне вместе с нами, друзья. Ну и, конечно же, спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия, профессиональное обслуживание. Росювелир. Вы достойны лучшего.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
11: «Росювелир».
12: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальный фонд пересмотрит отказы в назначении единого пособия многодетным. Объявлен новый советник главы Дагестана, и борцы из 14 стран выступят на турнире имени Али Алиева. Теперь подробно. Социальный фонд в мае начнет пересматривать отказы в назначении единого пособия для многодетных семей, которые ранее не соответствовали критериям по причине небольшого превышения дохода. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий многодетным семьям сохранять ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10%. В соответствии с новыми правилами, такие семьи смогут получать единое пособие, равное 50% детского прожиточного минимума в регионе. На правительство предложили возложить обязанность по осуществлению контроля за ценами на товары первой необходимости. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму депутаты фракции «Справедливой России». Документ вносит изменения в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации. Сейчас Кабмин имеет право устанавливать предельно допустимую розничную цену на товар первой необходимости, а законопроект меняет это право на обязанность. Новым советником главы Дагестана назначен Руслан Нагиев. Соответствующий указ подписал руководитель республики Федор Щукин. До этого назначения Нагиев занимал пост руководителя управления судебного департамента Дагестана. В разные годы проходил службу в органах прокуратуры и военных следственных органов Следственного комитета России. Является участником СВО и имеет звание полковника юстиции. В столице Дагестана проходит архитектурный форум, где лучшие эксперты отрасли обсуждают развитие республики. На первой сессии второго дня работы мероприятия специалисты говорили о будущем Махачкалинской агломерации. В нее входят Махачкала, Каспийск, Карабудахкенский и Кумтаркалинские районы. Среди других агломераций Юга России Махачкалинская занимает вторую строчку по численности населения. Представители 14 стран планируют принять участие в 56-м международном турнире по вольной борьбе памяти Али Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта. Мемориал состоится 16-17 мая в Каспийске. В турнире ожидается участие порядка 200 спортсменов. Соревнования определят лучших в 10 весовых категориях. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Легендарный настрой.
3: И весь Дагестан с тобой.
2: Радио «Прибой».
4: Привет, я Митя Фомин на радио «Прибой».

Митя Фомин открывает новый музыкальный час на волне радио «Прибой». Все будет хорошо. Это девиз, друзья, жизни. Когда что-то не получается, ты говоришь: все будет хорошо. У нас, конечно же, тоже все хорошо. Уже все рабочее время закончено у кого-то. Кто-то ставит жирную точку и идет наслаждаться. Сегодня среда, 13 мая, 18 часов 7 минут столицы. И с вами у микрофона ваша Уркимат Халилова. Мы продолжаем, друзья, зажигать, мы продолжаем веселиться, мы продолжаем наш уже вечерний, весенний эфир на радио «Прибой». Совсем скоро с новиночкой в студии появится Нина Халилова, потом будет «Медуза», «Heal Good Boys», «Less Control». И, конечно же, прямо сейчас на ваших радиоприемниках Аслан Шахмарданов. Лакская композиция «Ты как песня». Я согласна, я как песня, и вы тоже, дорогие радиослушатели. Ну что ж, слушаем.

0: что ж, друзья, на ваших радиоприемниках Lose Control, потерять контроль, композиция итальянского продакшн трио Медуза и британских певиц Бекки Хилл продакшн Good Boys. Песня вообще-то вышла в 2019 году, и она достигла 11 места в чарте UK Singles Chart. И, конечно же, собрала более 870 миллионов потоков на Spotify. Вот такая композиция только что прозвучала на ваших радиоприемниках. Дальше больше хитов. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20%.

0: 30% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Очаровательная Нина Халилова и его даргинская композиция «Моя родня». Действительно, когда рядом все близкие родные, настроение поднимается на 1000%. И пусть рядом с вами будут именно такие люди, которые носят вас на руках. Самые-самые близкие, самые-самые преданные. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир на радио «Предбой», продолжаем веселиться, продолжаем радоваться. И, конечно же, в этом нам помогает музыка, которая звучит на ваших радиоприемниках и онлайн-плеерах. Не забывайте, что радио «Предбой» можно слушать в социальных сетях, ВК «Музыка», «Одноклассники», а также на цифровых платформах «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка» и в приложении «Звук». А также, друзья, ваши прекрасные сообщения, которые вы отправляете к нам в мессенджер Макс по номеру 8988-291-1007. Пишет нам: «Здравствуйте, и вам большой привет. Можно попросить поставить песню для любимой доченьки Абайки от мамы?» Песня в исполнении Роза Зергерли и Стедин. Спасибо вам большое за то, что дарите хорошее настроение. И вам спасибо, Сагибат, что вы на одной волне вместе с нами. И, конечно же, вашей дочке мы передаем большой привет. А ну, следующая композиция для вас звучит. Слушаем.

0: Погода.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Давайте посмотрим, какая же погода сегодня у нас вечером в Махачкале. Плюс 18 градусов, ощущается как плюс 21. Ветер легкий, юго-восточный, 2 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 75%. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра, 14 мая, в четверг нас утром ждет плюс 18 градусов. Обещают дождь. А днем будет плюс 23 градуса. Но все равно обещают кратковременные дожди. Вечером завтра будет плюс 18 градусов.
2: Реклама на радио. Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что ж, давным-давно мы завершили работу, и уже все едут домой, а может быть, кто-то из вас едет отдыхать. Давайте посмотрим, какие же у нас пробки в Махачкале. Открываем Яндекс.Карту и показываю, что прямо сейчас вот горит красным улица, проспект Петра Первого, в сторону Каспийска, в сторону Махачкалы. Я бы сказала, даже горит Бордо, мост стоит, друзья. Вот так показывает Яндекс.Карта. Оттуда на проспект Расула Гамзатова эта пробка продолжается от проспекта Расула Гамзатова. И самая такая знаменитая улица пробок, затора, это Магомеда Яракского, где вот собирается просто парад машин, можно сказать. Так, идем дальше, друзья. Открываем Яндекс.Карт. У нас показывает, что Кармасова забита машинами, там затор. Этот затор от Кармасова массово передается на улицу Дахадаева, вот так вот. Легче сказать в это время, где и на каких улицах вообще нет пробок. Вечер, среда, и это показывает и доказывает, что Махачкала живет свою жизнь. На самом деле, друзья, как обстоят дела на улицах Махачкалы, я не знаю. Если вы слушаете радиоприбой и знаете, где именно пробка, обязательно напишите нам в приложении Макс 8988 291 10 07.

0: Реклама на радио.
1: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Ну что ж, дорогие друзья, уже вечер, и уже пора прощаться с вами. Ну что ж, желаю вам много-много сил. Завтра рабочий четверг, майский день. Мы все ждали этих теплых дней, мы все ждали май. Но это, да, последний месяц весны в этом году. Пусть этот месяц принесет вам только-только счастье. Любите жизнь, пойте, танцуйте и, конечно же, слушайте Радио Прибой. Для вас сегодня работала я, меня зовут Уркимат Халилова. Услышимся в воскресенье, 10 часов утра. Так что я вам всем говорю до свидания и еще раз до свидания.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах,
2: говорит Махачкала,
3: в столице 19 часов,
2: радиоприбой,
3: нас слышно.
4: На радиоприбой новости.
5: Новости.
6: В студии Диана Гаджиева, здравствуйте, спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России займутся профилактикой уклонения от службы в армии. В Махачкале открылись интерактивные киоски с базами данных о героях страны. И дагестанский сандаист победил на Кубке мира. Теперь подробно. В России появятся новые направления профилактики правонарушений. Среди них противодействие искажению исторической правды и предупреждение уклонений от обязанности по защите Отечества. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы во втором и третьем окончательном чтении. Как отмечается в пояснительной записке, оба этих фактора особенно важны сегодня в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и противостояния России возросшим внешним угрозам. Депутаты Госдумы приняли закон, предусматривающий сокращение количества процессуальных документов при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение. Вместо нескольких отдельных протоколов об административном правонарушении, отстранении от управления транспортным средством, направлении на медосвидетельствование и задержании автомобиля, инспекторы смогут делать все необходимые отметки в одном из документов. В Дагестане планируют создать арендный жилищный фонд в рамках программы корпоративной аренды с обязательством обратного выкупа через платформу «Дом.РФ». Как пояснили в Минстрое, модель предполагает приобретение квартир в строящихся или готовых домах, передачу их организациям для размещения сотрудников на срок от 5 до 10 лет и последующий выкуп жилья по гарантированной цене. На центральной площади Махачкалы открылись интерактивные киоски «Герои Советского Союза» и «Герои России», представляющие собой электронную базу данных о героях-земляках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Площадка призвана объединить историческую память и современные цифровые технологии, позволяя узнать о подвигах солдат в одно касание. Арсен Малатов завоевал золотую медаль на Кубке мира по ушу-саньда, который проходит в Китае, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Дагестанский саньдаист из Комтаркалинского района показал лучший результат в весовой категории до 56 килограммов. В борьбу за награды соревнований вступят еще двое дагестанских спортсменов – Джафар Магомедов и Шамиль Абдулмуслимов. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
7: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
8: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
9: На радио «Прибой» притчи народов мира.
10: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров». И тут же с грустью добавил: «Но разве такое возможно?» «Нет», – задумчиво ответил учитель, – «это невозможно, да и не нужно. Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности».
9: На радио «Прибой» притчи народов мира.
11: Прибой.
12: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8 928 942 55 58 6+.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования.

0: здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
1: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8 963 408 6000.
2: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
4: Радиоприбой. Голоса родного края.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Хадуну ахур, ардуну ишуру.
2: Кто летом спал, зимой заплачет.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.

0: Реклама на радио.
1: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевный. Отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
6: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
7: Ограничение 12+.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
10: Музыка, которая...

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Двери «Оптом Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

с какого праздника, куда его несешь? По красным лепесткам струятся слезы, а впрочем,

0: ждал. На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
3: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Дагестане 21 час.
1: Радиоприбой. Хиты на все времена.

0: Аварская поговорка.
1: Вот анцун хараучи хабах чагоукуна.
2: Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив.
3: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+. Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
5: Ограничение 12+.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Всегда рядом, всегда с тобой. Радио «Прибой».

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как я тебе мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
2: Вачидун, вачидун, дуца квалатлы. Хвабадир гарбида, хайкаран дедун. Вачидун, вачидун, дуца квалатлы.

0: Даргинская поговорка.
1: Алмах деш, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Реклама. 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
1: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: стиле без ограничений.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Где прибой, там и родина.
1: Табасаранская поговорка.
2: Отмер отван отрахты, рад учурапундар.
3: А мост не чинят, пока человек с него не упадет.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
6: Ограничение 12+.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану, а без

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать.